0: You clean your dentures with a toothbrush. They may feel nice and clean. Truth is, they're not.
1: Спасибо, Хнеус, Люк, Блом, Файл, Блэр. А, Блэр, Штех, Гвирк.